0: 在这一分上，希特伦科是选择了暂停。
1: 你感觉勉强，你实在不行有劈柴，现在感觉你行。
2: Бля, не знаю, Слав, это китаянка, блядь, меня то падает, то за стол. Я не могу сконтролировать этот мяч.
1: Оп, делай. Вот ты, если вправо режешь, почти всегда тебе влево. Прямо на столе туда, крути сам. Крути сам.
2: Я пытаюсь отдать, спокойно. Не отдается.
1: Нет, крути сам. Не отдавай, Слава, крути. Диагональ крути. Сейчас, не знаю, я буду... Бля, если вправо, меньше вращения. Если он тебе коротко, выходите влево. Именно влево, ты его дернута, а скидки с резки нормально. Если он заходит по скидке, ты раз делаешь влево, если делать влево, потом уже поворачиваешь. И второй туда же. Просто ты тот мяч сыграл ему быстро. И ты ему в темп.